0: Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25. Яркая палитра воспоминаний.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. И четыре. Вдохните, продолжаем.

da noite, Widar, Удор, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два.

Заканчиваем. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8 989 363 66 36.

0: По-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.
3: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
4: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
2: Мировые хиты на радио «Ностальжи».

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25. Золотой век поп-музыки.

0: Реклама.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
6: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: Реклама. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.

0: Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: «Артека». Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: по-свежески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
4: Телефон рекламной службы 93 50

0: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902 00 40 58 от 30 июня 2014 года.

0: разных точках вашего города.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
3: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Дахадаева, 86А. Телефон 92 53 00.

0: реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Ганзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
1: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 92-53-00.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: торговых точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.
2: Телефон.

0: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92 53 00.

0: точках вашего города.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.
3: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
4: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
2: Радио со вкусом.

0: водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
2: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92 53 00.

0: точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон

0: ощутите вкус ресторана, не выходя из дома. Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00405. 8 от 30 июня 2014 года.

0: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.

0: помощи к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 9902-00405-58 от 30 июня 2014 года.

0: по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25. Золотой век поп-музыки.

0: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм «Халяль». Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25. Яркая палитра воспоминаний.

0: года. Замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: «Артека». Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25. Яркая палитра воспоминаний.

0: Реклама. Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
1: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 92-53-00.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25.
5: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
6: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
7: Радио со вкусом.

0: люблю я.
1: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Тесла Пицца объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
5: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25. Волна приятных воспоминаний.

0: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25. Все лучшее только у нас. Когда мы

0: Реклама.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города. –

Мне близка только как друг, естественно. Я решил любовь искать, знаю, что где-то есть она. Ты мне сказал,

0: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93 93 40.
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Тесла Пицца объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.

0: пищи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25. Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: «Артека». Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 9.

0: ощутите вкус ресторана, не выходя из дома. Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Ганзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92-53-00.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.
5: Телефон.

0: Купите масло в Магме и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS-9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
4: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
5: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92-53-00.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Яркая.

0: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: В ортопедическом салоне Артека на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. Артека. Движение без боли. Телефон 8 928 878 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 92 53 00.

0: Фрутоняшки. Отборные овощи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон.